0: Radio D, your gramophone station.
1: Говорит радиостанция «Освобождение».